0: Radio Korax.
1: Salam alaikum.
2: Bonjour.
1: Привет. Приходь на нас.
2: Come on, voices.

0: Salam alaikum.
1: Bonjour.
2: Привет.
3: Приходь на нас.
4: Как вы?
5: Как вы? Как вы?